0: я устал. Ladies and gentlemen. Я устал. Please welcome.
1: Die Bas van die Blas. Я устал. Merci. Сусияй дар фанал. Merci.